28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Бедная Саша» – российский комедийно-детективный телевизионный художественный фильм 1997 года режиссера Тиграна Кеосаяна. Входит в число новогодних фильмов, снятых специально к зимним праздникам и часто транслируемых в это время телевидением. Помимо замечательных актеров и трогательного сюжета, в фильме имеется и довольно грамотно подобранный саундтрек. В частности, песни в исполнении Алены Свиридовой, Александра Шевченко, Максима Фадеева, Лолиты Милявской и Игоря Саруханова. А финальная сцена осталась за группой «Чиж и Ко» с их хитом «О любви». Сергей Чиграков, лидер группы, рассказывал. Покойный Лёшка Полковник, друг Чигракова, музыкант Алексей Хрынов, как-то сказал, что у него есть приятель Олег Тарасов, у которого есть классная песня. Все это происходило в Питере, мы пошли к Олегу, он спел ее, она мне понравилась. Никто из нас троих даже представить себе не мог, что она будет всенародным хитом. Песня классная, меня зацепили в ней строчки про крутого. Можно расценивать так, можно расценивать сяк. А в то время это расценивалось, естественно, как Игорь Крутой и никак иначе. Хотя речь идет вообще о...

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineBuy.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.
4: Лучшее не краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающие такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Заповедение 1-9-3-3-6. Подробности 7 карат. КВА и телефон +7-5-9-6-8-9-7-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Взаимоотношения Беларуси и России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. По словам Александра Турчина, постоянные контакты двух стран на уровне правительств приносят результат. Растет не только взаимный товарооборот, но и укрепляются культурные связи. Реализуются совместные проекты и развивается кооперация. Премьер-министр подчеркнул, что результаты работы можно назвать успешными. На Гомельщине в уборочной кампании активно участвует молодежь. На зерносушильных комплексах региона аграриям помогают 250 молодых людей. Для многих это первый трудовой опыт и возможность дополнительного заработка на время каникул. Активнее других подрастающее поколение привлекают хозяйства Добрушского, Жлобинского, Кормянского, а также Мозырского, Петриковского и Хойникского районов. Тепловозу в Гомеле присвоили имя Александра Удодова. Торжественное мероприятие состоялось у локомотивного депо на открытой площадке у памятника паровозу. Участниками стали руководство Белорусской железной дороги, работники, ветераны, а также члены семьи и родственники Александра Петровича. За годы работы он прошел путь от рядового специалиста до руководителя. Почетный железнодорожник, заслуженный работник транспорта, возглавлял Гомельское отделение Белорусской железной дороги с 1992 по 2012 год. Ежегодно 28 июля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. В этот день интересующие вопросы о методах профилактики, симптомах заболевания, вакцинации и лабораторном контроле можно задать специалистам областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сегодня они проведут прямую линию, посвященную этой теме. Звонки принимаются с 10 до 12.00 телефоном 50 74 04, а также 8044 765 96 61. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Придобрейшего утра всем, кто слушает Гобель FM в это мокрое утреннее время, 7 часов и почти 7 минут. В студии Артем Аникин.
3: Анна Смирнова.
4: Доброе утро, ребята, Константин Комко.
3: Я вот так вот думаю, а стоит ли винить Константина Комко за погоду сегодня?
4: Ну, прям за погоду он, наверное, безответственный, давай скажем честно.
3: Не знаю, у нас так заведено, что, в принципе, ответственность за погоду конкретно лежит на нем.
2: Сижу под крышей и обтекаю.
3: Как настроение?
2: Настроение? Ну, спасибо, подняли, Коля.
3: А мы такие.
4: Мы старались.
2: Последний вторник июля.
3: Мы умеем поднимать настроение.
2: Я назову вас пара домкратов.
4: Спасибо.
2: Домкрат с Аней, вот так вот лучше.
4: Мне все-таки дали имя, Артем.
3: Я пытаюсь понять, что за каламбура, что у нас открылась какая-то с утра. Не до конца понятная мне.
2: Тебе, видимо, высыпаться надо.
3: Я как щебень, высыпаюсь постоянно.
2: Высыпаешься? Значит, ты песок. Вот тебе каламбур.
3: Я вчера вообще без голоса был вечером. Просто как Дональд Дак вечером ходил по квартире, сипел.
2: Так озвучивай Дональда Дака.
3: Я написал,
2: пока в теме.
3: Я отправил резюме. Жду согласования.
2: Согласование с кем? С почтальоном?
4: С уточками.
3: С Уолтом Диснеем. Сказали так.
2: С Уолтом Диснеем? А я этого психиатра знаю, кстати. Тот, с которым с тобой переписывается.
3: Да, сказали, как будет, тогда. Только тогда.
2: К вам приедут сотрудники. У них белые красивые халаты.
3: Да, и вот с ними согласуетесь.
2: И крестик, да. Я сразу этот его успокоил.
3: Куда вы меня грузите? Вы что, угораете?
2: Вы что, угораете, что ли? Только все это на Дональдаковском.
3: Это будет сильно.
2: А я считаю, правильно, тебя вылечат. Пару дней покормят рационом утиным.
3: Утиным?
2: Да, сразу голос человеческий прорежется. А пока да. Артем гуглит, чем кормят уток, я на музыке этого часа расскажу. Начнем мы с Майли Сайрус and All the World. Случайности не случайны, утверждает магистр Йода, ну и мод в нашем эфире.

We're going to Spank Bank. А также Никита Камадей. Я выбираю быть. Начнем с любимой песни. Артем Аникин, Duran Duran, Free to Love. Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что, сообразим на троих завтрак?
2: Легко, сегодня в Австралии.
1: Сегодня в Австралии. Чего в Австралии?
2: А потому что в Австралии.
3: Там а тепло. Мне вчера предлагали оттуда открытку прислать. Так все совпало.
1: Да аккуратнее с открытками из-за границы. Непонятных людей.
3: Из Австралии. И главное, чтобы крокодила не прислали. Вот это страх мой.
2: Маленького можно. Итак, что у нас входит в основные блюда? Это австралийский мясной пирог. Просто закрытый слоеный пирог с начинкой из мясного фарша или подливки.
1: Там просто интересно, чей мясной фарш.
3: Да.
1: Учитывая Австралию, там может быть все что угодно.
2: А вот что самое интересное есть, это пирог-поплавок.
3: Это как?
2: Это мясной пирог, который переворачивают и опускают в тарелку с густым горячим гороховым супом кверху вниз, а сверху еще поливают соусом томатным.
1: Там еще верх есть у мясного пирога?
2: Да.
3: Я всегда думала, что у пирогов только бок.
2: Да. А вот это я бы, знаете, честно говоря, попробовал. Австралийский бургер. Это классический бургер, но отличает его от всех остальных, что туда добавляют обязательно ломтик маринованной свеклы.
1: А что-то со свеклой у них такое, интересно.
2: Не знаю, вот как-то вот...
1: С кенгурятиной?
2: Возможно. Также
3: свекла?
2: Есть у них рыба барамунди.
3: Это как барабулька?
2: Почти. Это местная белая рыба с нежным соусом. Ее обжаривают на гриле или на сковороде со специями. Просто местная рыба.
1: Сейчас просто ты разговариваешь, а у меня перед глазами фильм... Крокодил Данди.
3: Да, вот.
1: Вот это вот все.
3: Все, что ассоциируется с Австралией, это крокодил Данди.
1: Там все друг друга хотят съесть. Мне кажется, в Австралии завтрак это ты.
2: У них является классическим десертом, прям классическим, торт Павлова.
3: Это вот это вот нежное белковое.
2: Легкий торт безе с хрустящей корочкой и мягкой текстурой внутри. У них это прям является вот прям обязательным.
1: Торт Павлова. Случайно выдрессировал повара? Включал,
3: не знаю. Нет, вообще Павлова это же балерина, и в честь нее назван этот десерт.
1: А Павлова.
2: Почему она круто крутится и она вот так заворачивается?
1: Я думал торт Павлова, думал, академия Павлова.
2: Костя день прожил не зря, что-то новое узнал.
1: На старости лет узнал, что есть, оказывается, и такое.
2: И такая балерина.
3: И такой десерт.
1: Балерину, кстати, слыхал.
3: Вот теперь надо десерт попробовать, Костя, чтобы послаще было.
1: Торт Наполеон и торт Павлова, по-моему, вместе веселей.

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: А что у нас с погодой?
3: Дождь за окном.
2: А раньше?
3: Самая низкая температура 28 июля в Гомеле была в 1979 году. Плюс 6 было тогда.
2: Вот, сегодня прям жаришка по сравнению с этим. Потому что сегодня, 28 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Я как-то сегодня не очень хорошо добирался до работы, если...
2: Так тебе и надо.
1: Как-то дождик, видимо...
2: Так тебе и надо.
1: Дождик людей загоняет в маршрутку прям не сесть.
2: Так тебе и надо.
3: Да что ты злобный такой? Все хорошо, Костя, не волнуйся, завтра будет лучше.
1: Я вот обижусь и уйду.
3: Не надо,
2: ты
3: подожди.
2: Ты и так уйдешь, вопрос просто, как это будет сделано. С улыбкой или с радостью? Ладно, давай, что у нас...
1: С улыбкой или с радостью? Да. Интересный тебе выбор.
3: Хороший выбор, мне нравится.
2: Вы лучше посмотрите на Фрунзе интернациональную барыки на пересечении.
3: Да,
1: ну, как
3: там
1: всегда,
3: как-то...
1: стоят.
3: Ну,
1: стоят
3: вчера
1: люди.
3: Было бодрее.
1: Вчера было лучше?
3: Да, вчера было лучше. Вчера тут было только желтенькое, по-моему, или чуть-чуть совсем красненького. А тут посмотри, от кольца до самого
1: меня
3: поворота.
1: Меня больше вот пересечение Барыкина и Гомельской улицы. Вот там, да. Вот там прям люди стоят. Надеюсь, это ненадолго. И там, ну, обычно там немного машин ездит, так что...
2: Ну, это еще ладно. Барыкина пока, торговое кольцо в порядке. А вот пересечение Барыкина и...
1: Амурской?
2: Да, ей самой.
1: Тоже на Барыкина. Не очень... Барыкина сегодня против того, чтобы по ней ездили.
2: Барыкина против.
1: Улица такая: меня только что помыли, что вы по мне едете?
3: Примерно, да. Еще, я так подозреваю,
2: Богдана
3: Хмельницкого.
2: Богдана Хмельницкого, да.
3: И да, немножечко.
2: От Котовского до Шариковского, да?
3: Бочкина.
2: Да, Бочкина.
1: Никольский переезд тоже стоит под вопросом. Ну и в центре у нас пересечение проспекта Ленина, Интернациональной и Кирова, а также выезд на Советскую улицу с улицы Комсомольской.
2: Ну и немножко еще у нас Бочкина, 8-я, Иногородняя и...
3: В общем, западный. В западном,
2: да,
3: ребята, будьте аккуратнее.
1: Запад... А, ветер же сегодня, точно.
3: Ветер сегодня западный.
2: Южный.
1: Нет, ветер сегодня южный. Западный, северо-западный. Поэтому как-то вот так у нас получается. На сегодня все равно никуда не торопимся. Помним, что скользко, потому что дождь. Никуда не торопимся, везде
2: успеваем. Точно, дождь за бортом.
1: Да, капитан.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. Телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Ну, до меня только дошло. Это же у нас вдвоем в спорте. Спортом поцелованные. Давайте.
2: Есть немножко такого. Ну, давайте.
1: Жите.
2: Раз нас все равно еще не отпускает чемпионат мира, то...
3: О, давай.
2: Первое, оно же главное. ФИФА определила лучший гол чемпионата мира. И вот тут впервые, наверное...
1: Какой?
3: Чей? Ты согласен с ФИФА?
2: Я так точно. Все согласны. Это гол защитника Кабо Верде. Ворота Аргентины, который 2-2.
1: Второй. О, круто. Это с этого угла так он на ходу. Это круто реально.
2: Тут вопросов ноль от слова совсем.
1: Если бы там был какой-нибудь а-ля Марадона... Я бы вот сказал, о, подтвердил свой класс. Но так как...
2: А это защитник.
1: А это защитник?
2: Самое интересное, как правило, говорит, дай будешь таких 10, ни одного не забьет. Да, тут все просто. Там другие национальности были бы намешаны в этом Кабо-Верде, как говорили. Но, однако...
1: Вазинья лучший вратарь, я думаю.
2: Да, но, однако... Вазинье дали приз зрительских.
1: Ну, конечно.
2: Вот.
3: Симпатии. А кто взял?
1: Его в Инстаграме.
2: Унаи Симон. Вратарь сборной Испании, которому не били поворотом, которому.
1: Который курил сидел в финале.
3: Ладно бы Мартинес, но...
2: Имеем место быть, да. Там. Следующий у нас планетарный форум будет через 4 года, в 30-м году. Пройдет он. Смотрите, как интересно сделано. Основная часть пройдет Испания, Португалия, Марокко. Угу. Но по одному поединку примет Аргентина, Уругвай и Парагвай.
1: Это ж... Потому что это страны...
2: Которые участвовали в первом. Ровно 100 лет пройдет, да. Новый тренер Минского «Динамо» хоккейного Сергей Брылин уже прилетел в Минск и дал первый комментарий. Говорит, долго ждал, наконец смогу присоединиться к новым коллегам, влиться в работу, готовился, просматривал тренировки. Говорит, мне рассказали, что на каждом матче забивается вся арена. Очень хочется посмотреть. Я думаю, что он будет приятно удивлен, как болеет Минского «Динамо».
1: Если забивают хоккеисты шайбы, то и арена собирается. Мне кажется, между этим есть какая-то связь.
2: Да вы разбираетесь в хоккее.
1: Я просто этот самый.
2: А причем, смотрите, ему 52 года, специалисту этому, он 3 раза выиграл кубок Стэнли в составе Нью-Джерси. А по окончании игровой карьеры 13 лет работал в составе Нью-Джерси Девилс. И причем трудился в тренерском штабе. Поэтому опыт у него
3: то
2: очень даже.
3: То есть у нас есть еще хорошие шансы выйти повыше с «Динамо».
2: Ну, повыше не знаю, а
1: кстати,
2: вот...
1: звучит «Динамо Девилс».
2: Да. Минский дьявол?
1: Ну, типа того.
2: Пиши пресс-службу сразу.
1: Сейчас.

0: Мы с нами утро особенное.
1: Семейная минутка, Догумерев.
2: Оу.
3: Давай.
1: Умная жена снижает риск ранней смерти мужа почти вдвое, заявили исследователи.
3: А зачем?
1: Врачи. Зачем?
2: Снижает. Зачем?

0: У тебя жена умная?
1: Очень?
0: Ты это сейчас потому что жена сказала комплимент? Или ты надеешься пожить подольше?
1: Нет, я просто знаю это.
0: А, ты просто знаешь, хорошо. Образованная и мудрая супруга следит не только за своим здоровьем, но и за физическим здоровьем мужа, именно поэтому. В таких отношениях мужчины живут гораздо дольше. Ну, я замечал тоже, что как бы, ну, когда мальчик один живет, его, в принципе, со своим здоровьем, ну, такое себе. Пока уже не начнешь сознание терять, наверное, ты будешь сидеть дома и ничего не делать.
1: Кстати, я согласен. Аня, надо Костю сводить.
2: То есть я должна не только за своим мужем следить, но еще и...
1: ЗАГС? К нотариусу.
2: К нотариусу.
1: Пока еще может держать ручку.
2: А что ты претендуешь на какое-то Костино имущество?
1: А че бы нет?
2: Подожди, он еще бодр.
0: Во-первых, у него еще папа есть. Дай ему бог здоровья. Так что смотри.
1: Мы поделимся.
0: Поделитесь? Ну-ну, да.

0: познакомили. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый с рабочим визитом посетил Кармянский район. Руководитель проинспектировал ход уборочной кампании на полях КСУП «Совхоз Кармянский», а также посетил зерносушильный комплекс сельхозпредприятия. Председатель райисполкома Дмитрий Шинкаренко доложил, что зерновые культуры, в том числе рапс, убраны на 47% площадей. Намолочено более 21 тысячи тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Отдельное внимание помощник президента уделил вопросам дисциплины и охраны труда, а также пожарной безопасности. Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, новые размеры увеличатся на 4,1% и составят 530 рублей и 37 копеек. Пропорционально росту БПМ автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям и пособия. 28 июля, в день крещения Руси, жидковичи встретят торжественный крестный ход, который возглавит епископ Туровский и Мозырский Леонид. Утро начнется с богослужения в храме святителя Феодосия Черниговского, после чего верующие направятся к церкви Параскевы Пятницы. День крещения Руси ежегодно напоминает о событиях 988 года. В картинной галерее Гавриила Ващенко 30 июля откроется выставка китайской и корейской живописи. Здесь будет представлено более 50 работ, написанных в древних стилях Гунби и Минхва, и текстовые комментарии к картинам. Это позволит не только визуально ознакомиться с изюминками восточной культуры, но и глубже понять их суть. Церемония торжественного открытия начнется в 16:00. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро, все слушают радио Гомель ФМ, как всегда, каждое утро, каждую неделю, каждый день, за исключением выходные, а иногда и выходные, голоса утренние приятные, всегда на месте. Это, конечно же, Константин Комком,
3: Артем Аникин и Анна Смирнова.
4: Да, у нас доброе утро
3: сегодня.
4: Еще раз.
3: А у нас впереди еще, сегодня последний вторник июля, завтра среда, четверг, а в пятницу последний.
2: Молодец, посчитал.
3: Пятница июля, автопати, совместная акция Гомель ФМ и госавтоинспекции на площади Восстания, это там, где танк у нас. Будет стоять патруль ГАИ и наш патруль радио.
2: Не объезжайте его, не бойтесь.
3: Наоборот, приезжайте, участвуйте, отвечайте на вопросы по правилам дорожного движения, и будет вам счастье, подарков от партнеров у нас просто масса.
4: Да, очень много.
3: Теперь о них. Автошкола Накотовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья, мы рады видеть вас всегда.
2: Также с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
4: Ну и я, конечно, добавлю, что лето – это для отдыха, а не для уборки. И в Мибай роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», это Этерический проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Мибай.
3: Это все в пятницу в дневном эфире с Олесей Василькова с часу до двух, если что. Ну а пока продолжаем это ультрастимулирование. И что же мы услышим из музыки? А будет у нас Рехаб с композицией «Rebellion». Пол Рассел, «High Maintenance». Лето обещает, что вернемся. Руки вверх с композицией «Сияй». А также группа «Мьюз» с песней «Night Shift Superstar». А этот час начнет Анна Немченко «По городам». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Голоса Беларуси.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и праздник, конечно, просыпается.
2: Ну, без этого никак.
1: Без этого
2: сегодня.
1: Уже.
2: Да. Большой.
3: Подожди, ну, можно я расскажу?
2: Что ты? Ну, давай.
1: Что она там так нашла такое?
3: День крещения Руси вот сегодня она отмечается.
1: Да. Кому что? Да. А, не.
3: Ну, на самом деле, интересный праздник. Вообще, в 988 году, то есть уже 1038 лет, как крещена Русь. По этому поводу, между прочим, сегодня много где различные интересные мероприятия.
1: Хоть одно назови.
3: Крестный ход в Житковичах.
1: Спасибо.
3: Пойдешь?
1: Я только недавно оттуда.
2: Кстати, да.
3: Это после вас пришлось заново освещать, видимо, землю.
1: Что было на труслете, остается на труслете.
2: Да. День загадывания желаний сегодня.
1: Вот.
2: Загадывай.
1: Никто ничего не узнал, что было на труслете.
2: Всемирный день охраны природы тоже отмечается 28 июля. День бутылки мира.
3: Что это?
1: Ну, трубку мира я видел.
2: Я знаю трубку мира, а тут бутылка мира, видимо.
1: Но вероятно, то же самое.
2: Ну, я... Бутылка с чаем. Давайте так.
3: Ну, конечно, да.
2: И... С чем-нибудь.
3: Да,
1: бутылка кефира.
2: Пол-батона. День штрафника, который сегодня в этот день. Да, день был приказ «Ни шагу назад» отдан.
1: Да.
2: Это 40, получается, первый год.
1: Приказ хороший, сериал нет.
2: Сериал не смотреть. Так, день пиар-специалиста.
1: Оу.
2: Кто у нас мастер пиара?
1: Ну, я немножко подниматься в этом ремесле.
2: А почему сразу перешел на ломаный?
3: Вот какой специалист, такой язык.
2: На работу.
1: Так я сказал, что немножко, подожди.
2: Пока на уровне А2 языком владеет.
1: На уровне А-адвоката.
2: А-адвоката. Закулисный день также сегодня. Всех закулисных работников.
3: Прятаться надо.
2: Нет, за кулисьем там много чего интересного. Вообще все самое интересное.
1: Это невидимые герои. Вот у тебя компьютер работает. Почему? Потому что программист его настроил. Невидимый герой.
3: Вот он, оказывается.
2: Программист его настроил? Я сам настраиваю. Какой я программист, что ли?
1: Ну, получается, да.
2: О, круто.
1: Почини микроволновку.
2: Где мои 100-500 тысяч
1: Почини
2: в месяц?
1: Почини микроволновку.
2: Легко, приноси. За 150 тысяч зарплаты в месяц я тебе все починю. Ты даже не заметишь подмены.
1: А дрон на коллайдер починишь?
2: Легко. И адронный.
3: Это
2: и...
3: поэтому он уже не работает 4 недели.
2: Там будут улучшать. Там делают апгрейд.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Дайте жару, господа.
3: Да, отгадай, когда была самая высокая температура. Нет, когда не отгадывай. Какая?
2: 28 июля в Гомеле. Я угадал.
3: А какая?
2: Не знаю, 32.
3: Да, 32 в 1963 году. Слушай, Костя, ты уже второй день отгадываешь. Наверное, тебе пора золотерейным билетиком.
4: Погода он угадывает, а с дождем нет.
2: Это я в прошлое могу смотреть с удовольствием, а в будущее, к сожалению, мутное. Сегодня, 28 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный от 5 до 10, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Ну что, ребята, я вам новость принесла. Вы, наверное, конечно,
2: за квартиру,
1: не зацените.
2: За квартиру,
3: ну, что ты поесть принесла?
2: Вот, да. А поесть принесла, и риски, вот.
1: Да, у тебя все пломбы на месте.
2: Антипломбовая.
3: Как-нибудь эту историю расскажу.
1: Хорошо. Ну, вообще, кстати, новость очень милая, на самом деле. Ну, какое еще я могла принести? В Испании бабушки связали тенты для того, чтобы снизить последствия от жары. Ну, то есть уменьшить. Для чего? Почему связали? Почему тенты?
2: Какого размера?
1: Да, очень большого. 500 метров квадратных. Сделали они это, ну, просто гигантский разноцветный навес такой вот из... связали, кстати, крючком из ниток, из пряжи, в общем, из всего-всего. Для чего? Для того, чтобы защитить главную торговую улицу города от экстремальной летней жары. Ну, вот мы же все читали, как по Европе прокатилось и до сих пор аукается. Да. Эль-Ниньо, ну, такое дело. Вот, ладно, я не буду про это. В общем, вообще идея не нова, на самом деле. И уже предлагали эту и раньше. В качестве материалов использовали переработанные ткани, остатки пряжи, специальные нити. В чем прелесть? Во-первых, температура действительно снизилась примерно на 5 градусов.
3: Неплохо.
1: Потому что, да.
2: С 45 до 40 уже хорошо.
1: Да, да. Тент пропускает воздух, но задерживает прямые солнечные лучи дальше. Это очень экологично, потому что отказ от пластика, повторное использование старого текстиля. Ну и, собственно говоря, что самое важное...
3: Пенсионеры заработай.
1: Пенсионеры заработай, это понятно. Но тут туристический бум. Представляете, как люди пошли смотреть, потому что действительно стоит поискать в интернете. Это прям арт-галерея. Галерея под открытым небом, а не просто так.
2: Я не знаю, можно связать тент для Гомеля на зиму?
1: Чтобы теплее было.
2: У нас же много пенсионеров. Да, сделаем для города.
1: Надо подкинуть идею, у нас же есть эти центры социальные.
3: Я видел фильм, где город накрыли куполом одним.
2: И что, нормально.
3: А ты сейчас хочешь накрыть тентом?
2: Ну, не тент, назовем это такая варежка для Гомеля.
1: Варежка для Гомеля.
2: Шарфик.
3: А резиночку от варежки ты куда прицепишь?
2: К Минску. Вот и все.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Время свадьбы на Гобель-ФМ.
2: О, решили, нашли мне половинку?
3: Пора наряжаться.
2: Почему я не вижу?
1: Четвертинку. А может сработать такое, смотри.
2: Достаю свой парадно-свадебный
1: костюм. В Индийском штате невеста отменила свадьбу с одним женихом из-за его родственников.
2: Ну, там частенько такое бывает.
3: Тут логично, как бы.
1: Смотрите, тут концовка интересная. Итак, что получается? Девушка, 24 года, ее избранник, да, вот должна была быть свадьба вот минувшие выходные.
2: Но они обычно заранее знакомятся с родственниками.
1: Да. Но за несколько минут до начала церемонии родственники невесты заявили, что некоторые родственники жениха явились нетрезвыми на праздник.
3: То есть, пока как бы ничего нового.
2: Ничего сверхъестественного.
1: И начали приставать к женщинам.
2: С этой стороны?
1: Да. Очень сильно приставать начали, скажем так.
3: Со стороны невесты, правильно?
1: Начался конфликт. Ага. Кубок свадьбы, само собой, начался по драке. В общем, подрались. И вызвали полицию. Невеста отменила свадьбу, тут все в порядке. Она заявила, что свадьбы не будет. Семьи договорились об отмене праздника и возврате подарков. Все бы ничего, однако тем же вечером, спустя пару часов, девушки нашли нового избранника.
2: И продолжили.
1: И сыграли свадьбу в этом же банкетном зале.
3: Ну а что пропадать?
1: Вот. А при этом они еще решили, что мало несостоявшемуся жениху проблем. И выдвинули иск против семьи из-за учиненного скандала. Как окупить свадьбу и сыграть ее за счет третьей стороны? Вот, пожалуйста, лайфхак.
2: Ну, быстро так нашли-то.
1: Я тоже удивляюсь. Мне кажется, становишься с низкого старта. Жених, подарки и бабушка из Самары.
3: Заготовка.
2: Мне кажется, это был только предлог. Мне кажется, что, может быть, невеста уже нашла другого жениха, просто не знала, как соскочить.
3: Ты еще скажешь, что они их спровоцировали.
2: Ну, подкинули.
1: Как, типа, они хотели попробовать наши новые самогоны? Это, думаешь, так не работает там.
2: Может, подкинули.
1: Это же Индия.
2: Может, подкинули им это нехорошее поведение.
1: А, подкинули.
2: Конечно.
1: Налили актеров, чтобы сыграли с той стороны.
2: У меня есть версия, но она в эфире не расскажу. Вот сейчас вот за эфиром расскажу.
1: Ну и ладно.
2: Эксклюзив.
3: Давай.

0: Реклама на радио.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну, а теперь можно посмотреть в будущее.
2: Давай заглянем.
1: Интересовались, что я только в прошлое могу, в будущее тоже.
3: Ну-ка.
1: В Китае сделали гигантский магнит весом 582 тонны.
2: Зачем?
3: Хлеб не отбираю у людей, пожалуйста.
2: Нет, ну серьезно, зачем? Иголочки искать?
3: Это мой вопрос,
2: нет,
3: зачем?
2: Может это, я не знаю, может доставать что-то из дна морского.
1: Да, в Китае нужно было найти иголку. Как найти? В Китае берешь здоровенный магнит, делаешь и...
3: Достаешь, приподнимаешь страну всю и смотришь внизу.
1: И смотришь, что осталось. Вообще это для проекта искусственного солнца. Вот сейчас будет очередной сценарий для Голливуда. Фантастический фильм.
3: Так, ну-ка.
1: Гигант этот станет ключевым элементом термоядерного реактора, запуск которого планируется к 2030 году. И в будущем искусственное солнце может обеспечить человечество практически неисчерпаемым источником чистой безуглеродной энергии. Потом, спустя 50 лет,
3: позвольте я за вопрос.
1: Выжженная земля, подожди. Зомби и прочее.
3: Перефразируя, может бахнет?
1: Если и бахнет, то потом.
3: Обязательно бахнет.
2: Не надо.
1: Не, ну, китайцы молодцы, их вот это вот, как, большевизм, вот во всем.
3: Эй, больно выдумки хитра.
1: 582 тонны магнитик.
2: Из чего?
1: Из чего-то магнитного. Я так подозреваю, все-таки какой-то электромагнит.
2: Ну вот и да, я про то же, что, надеюсь, он не перманентно действует.
1: Мы не знаем, поэтому мы не знаем, что это такое. Если мы знали,
2: что это такое.
1: Ну, узнаем в 2030-м, когда нас начнет куда-то притягивать Беларусь.
3: Земле.
1: Да.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 2006. Подробности на diamante.by или по телефону 329-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову с днем рождения. В поздравлении говорится, что благодаря таланту и природному обаянию актерские работы с ее участием стали украшением кинематографа, завоевали признание и любовь многих поколений зрителей, в том числе на белорусской земле. Глава государства выразил уверенность, что творчество народной артистки еще долгие годы будет служить делу сохранения культурных связей между Белоруссией и Россией. На парадном совещании Гомельского горосполкома рассмотрели комплекс ключевых вопросов жизнедеятельности города. Была проанализирована работа в областном центре по реализации указа о пустующих и ветхих домах. Председатель горосполкома Руслан Пархомович признал работу по данному направлению неудовлетворительной, указав на волокиту и частые отказы судов из-за некачественной подготовки документов. Главам администрации поручено повысить уровень юридического сопровождения и провести обучающие семинары для специалистов. Три лесных пожара ликвидировали в Гомельской области за сутки. По информации управления МЧС, пожары на общей площади 1,7 гектара произошли на территории Речицкого района. Техника МЧС была задействована при тушении одного из них. Также в юго-восточном регионе зафиксировано 4 пожара травы и кустарников. Их площадь составила 0,47 гектара. Возгорания произошли в Лоевском, Петриковском, Речицком и Светлогорском районах. Всего за сутки на оказание технической помощи спасатели выезжали 17 раз. Флаг Республики Беларусь развернут на высоте 5100 метров. Офицеры спортивного комитета Вооруженных сил Беларуси покорили Эльбрус. Полковник запаса Кирилл Чуприс и подполковник Евгений Севастьянов в составе международной группы военнослужащих из России, Ирана, Зимбабве и Марокко завершили восхождение на гору Эльбрус и покорили вершину. Перед экспедицией представители спортивного комитета прошли специализированный курс в Центре горной подготовки и выживания. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9:07.
3: И снова доброе утро всем, господа.
4: Здравствуйте.
2: Аня Смирнова.
4: Да.
3: Константин Комко.
4: И Артем Аникин.
3: Да, нас трое.
4: И мы даже не в тельняшке.
2: Нас двое было, а теперь
3: было двое, стало трое. Что же будет дальше?
4: Мы размножаемся.
2: Нет, я дальше уйду в отпуск.
3: Мы размножаемся?
2: Почкованием.
4: Да.
3: Вот только если так.
2: Дальше у нас в эту пятницу, напоминаю, автопати, совместная акция с ГАИ на площади Восстания, там, где танк. С часу до двух в дневном эфире с Олесей Васильковой. Можете сами приехать, но не удивляйтесь, если вас и остановят. Зададут вопросы и вручат подарки.
3: Подарки сразу вручат.
2: А может быть, вручат от нашего радио наших партнеров. Еще один наш партнер – компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. А что у нас есть еще?
3: Вообще, если посмотреть, да, вот это последние два месяца лета из трех пролетело просто...
2: А лето где?
3: Это вот от тебя зависит, где лето. Ты обещал нам ветер южный, тепло.
4: Жару ты нам обещал.
3: 39 градусов.
4: Да. А что сегодня?
2: Я не говорил, что в Гомеле.
4: Коварный Константин.
3: Выкрутился, да, типа?
2: Все в Европу пошло.
3: И жара в Европу пошла? Это что, санкции новые такие?
2: На экспорт.
3: Беларусь это просто... Деньги из воздуха, причем теплого.
2: Мы говорили, а теперь все. Мне просто интересно, кто имеет гешефт.
3: Хороший вопрос.
2: Поставщики кондиционеров... А, нет, у них там все сложно. Там же эти зеленые нормы, поэтому им запрещали, да?
3: Да.
2: Видимо.
4: Я не разбираюсь в кондиционерах. Я только надеюсь, что завтра опять будет тепло.
3: В смысле?
4: Тепло.
3: Ты же девочка. Ты должна разбираться в кондиционерах.
4: Почему?
2: В гелях, в кондиционерах.
4: Для стирки и для волос.
3: Почему до тебя эта шутка дошла, а до нее нет?
4: До меня не сразу. Подожди, у меня длинный волос пока доползло.
3: У тебя не длинный волос. Я видел длиннее.
2: А пока ребята разбираются, до кого дошло, до музыки этого часа. И в этом часе Миша Миллер. Бэм-бэм. Звонки и дежавю. Джонас Лав, If We Die. Икона Поп с Клэп Снэп.
5: Море, привет. Я так боюсь.
2: Эх, видимо, моя песня через месяц. Добро, море, привет.
5: В этой жизни точно не эксперт.
2: Начнем мы с композиции Flipside от Юнотус. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: А вот сейчас будет неожиданно. Искусственный интеллект компании, которая занимается его развитием, оказывается виновны в уничтожении книг.
2: Вот кто виноват.
3: Каких-то конкретных книг?
1: Конкретно. Очень серьезная тень на все современные компании бросила это расследование. Короче, появилась статья. И о том, что эти самые компании начали массово скупать старые бумажные книги, потому что они считаются одним из последних крупных источников так называемого чистого текста, написанного людьми, а не нейросетями. Ну, сейчас вот знаете, да?
2: Да.
1: В интернете там, в трете в том же, господи,
2: да
1: ты, боже
2: везде,
1: мой.
2: Да везде, везде, куда ни плюнь. Вот, ну, ты знаешь, я недавно нашла 5 признаков, как отличить иишный текст от настоящего.
3: Хотя бы один назови.
1: Это тоже сгенерировало, кстати, этот текст.
3: Хотя бы один.
2: Нет, ну, вообще там самый популярный это то, что ИИ используют длинные тире, потому что люди ленятся длинные тире.
1: Там есть, если... просто по тексту видно. Особенно, если на радио работаешь, сразу видно, кто что писал.
3: Сразу
2: ну,
3: понятно.
2: И это тоже,
1: вот, фишка
2: да.
1: в чем. Особенно интерес предоставляет для компании книги до 2022 года изданные. Ну, то есть тогда еще вот этого всего не было массово. Вот. Ну и почему уничтожают книги? Да все просто. Чтобы отсканировать такое количество книг в кратчайшие сроки, их приходится буквально уничтожать. Специальный гидравлический резак, все это под единый размер обрезает. Естественно, что книга сама, как книга, перестает существовать. Вот. Все это сканирует. Ну а куда листочки девать? Все. Выбросили.
2: Макулатуру.
1: Макулатуру еще, ладно. Короче, там все на самом деле очень жестко и касается очень крупных компаний. Там Google, OpenAI, компания там Маска. Вот, то есть, хоть он и отмазывается, говорит, что я свою компанию попросил сохранять редкие книги, но что-то мне подсказывает, что это так.
2: Такое кошмар.
1: Себе.
2: Вот так оно, что... варварское отношение с наследием интеллектуальным.
1: А все почему? Потому что люди-то перестали книги покупать, причем потому, что они стали очень дорогими. Заметили, сколько стоит книга сейчас?
2: Да, кстати.
3: Производство книги – это дорогая вещь, вот. Сам-то
2: деле. А у меня есть библиотечка.
1: У тебя есть библиотека?
2: Да, маленькая, ну, сейчас, детская.
1: Сейчас картинками. Илон Маск...
3: Так, такая у меня есть.
1: Илон Маск услышал, тогда мы идем к вам.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 28 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Чтобы посмотреть такого нам.
2: Посоветуйте. Такое вот теплое.
3: Есть, но не сейчас.
1: Это, холодное. Да, слушайте, кстати, тут, теплое, я так понимаю, возвращается Джонни Депп в большое кино.
3: Ну, в большое посмотрим, насколько оно большое окажется в итоге. Ну да, после этого скандала и прочего, конечно, его жизнь подкосила в плане ролей.
1: Да,
2: его вроде вернули.
3: Ну, так, там в европейских проектах недорогих, ну то есть такое себе.
1: Тоже интересно. Доказать, что он не виноват, доказали все, и все равно его отменили. Вот странные люди они там.
3: А все из-за... Молчи.
1: Да, не будем это все. Фильм «Эбенезер» 2026 года скоро у нас должен выйти.
3: Ну, у нас как? В мире вообще? В ноябре?
1: Я думаю, что и мы.
3: О чем кино? О том, что история старая, как мир. Та самая рождественская история про призраки Рождества. Когда скряга, Скрудж попадает...
2: Это вот про уточек, да?
1: Нет.
3: Нет, это не утиная история.
1: Как она копнула сейчас глубоко под лопатой.
2: Ну, я не знаю, вот у детей 90-х, наверное, если ты слышишь
3: Аня,
2: Скрудж...
3: если что, Скрудж, это как бы именно нарицательно немножко. Поэтому дядюшку Скруджа так и назвали.
1: Скряга.
3: Что
1: да.
3: Это скряга, да.
1: Да.
3: Вот. Не верит он ни во что вообще, только в денежку. Ну, капитализм в чистом виде.
1: Да.
3: Ну, и с ним начинает происходить всякое. Это очередная экранизация, наверное, уже 100 тысяч 500 миллионная.
1: Ну, там сталкивается со своим лицом в прошлом, в настоящем будущем и борется за второй шанс изменить свою жизнь. Ну, должно быть интересно. Мне нравится актерский состав. Помимо Джонни Деппа. Кого туда завезли?
3: Иэн Маккаллен. Я вообще, честно говоря, уже думал, что его знаменит.
1: Руперт Грин.
3: Да.
1: Сэм Клафлин. То есть, там...
3: Руперт Грин, это который в «Гарри Поттере».
1: Да.
3: Рыжий, да?
1: Рыжий
3: из «Гарри Поттера».
1: Да. Дейзи Ридли. Ну, то есть, хороший такой составчик, интересный. Андреа Росборо также там присутствует.
2: А я вот, между прочим, пока вы смотрели, кто будет играть, прочитала интересную для меня, как для филолога, вещь, что это по мотивам произведения Чарльза Диккенса.
3: Да, Диккенс.
2: Да, то есть классика у нас.
3: Этого мы знаем. Напоминаю, у Диккенса фамилия не переводится.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Очередное доброе утро с добрыми новостями. Ну, прям не могу вам не поделиться и не рассказать историю спасения собаки.
2: Очередная собака, очередное спасение. Кто ее спас?
1: Нет, вообще тут на самом деле очень интересно, потому что целая спасательная операция была развернута. Сейчас Артем просмеется. Подожди, рановато еще спасся отмечать.
3: Запишите полбалла, я Константин.
1: В общем, отправился хозяин гулять с собакой в горы. Собаку, кстати, звали Сейбл. Она очень симпатичная. Это помесь тибетского мастифа и немецкой овчарки. Такая большая, пушистая, 46 килограмм аж. В общем, пока гуляли, собачка устала, стало ей очень плохо. А хозяин тоже в возрасте, ему там, по-моему, 65 лет, и не смог он ее унести.
2: Тоже ли? 65 уже в возрасте.
1: Костя, подожди, подожди. Ты так лет через... Сколько? 5 будешь говорить, да? Вот. В общем, он предпринял все меры. Он ее обложил камнями, чтобы она не ушла, напоил водичкой и спустился и вызвал пожарных. И вот волонтеры там в том числе поднялись на гору, уложили собаку в специальные медицинские носилки и по очереди несли собачку вниз на протяжении аж 4 часов. Представляете? Вот. Но какой молодец хозяин. Сил сбегать туда-сюда у него хватило. Вот собаку, конечно, большая собака. И вот так на нее повлияло.
2: Отсюда вывод.
1: Отсюда вывод, гуляйте.
2: Заводим карманных?
1: Да, их проще носить.
3: Зачем такая собака большая, куда-то далеко уходить?
1: Нет, ну вообще-то предполагалось, я так думаю, чтобы собака в случае чего хозяина вынесла. Ну, тут что-то пошло не так.
3: Ага, давайте заведем собаку и пойдем до Могилева. И посмотрим, кто из нас дольше дойдет, да?
1: Давайте заведем собаку, мне вот и точка.
3: Нет,
1: ну, Артем, давай заведем собаку, ну, пожалуйста.
3: У меня кот есть, мне этого достаточно.
1: А я хочу собаку, вот, чтобы с ней гулять.
3: Собатник.
2: Собатник, да.
3: Собачник.
2: Кобелятник.
1: Это не то, чем стоит хвастаться, Константин.
2: Я не хвастаюсь, констатирую факт.

0: выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и в завершение нашего эфира минутка тревожности.
2: Зачем? Не надо.
1: А вот так вот.
2: Не надо, пожалуйста.
1: В Британии девушка засудила работодателя за просьбу включить камеру на созвоне.
3: Я, кажется, это видала, попадалась мне.
1: Девушка Лора, говорит, у нее страдает от тревожности и заранее попросила связываться с ней либо текстово, либо без веб-камеры. Ну, то есть она присутствует онлайн, но...
3: Просто нет изображения живого.
1: А тут... Однажды руководитель настоял на включении камеры. Девушка типа испытала стресс, сразу отключился от диалога и подала иск против компании. Суд признал действие начальства дискриминацией по состоянию здоровья.
2: Там,
1: теперь...
2: А с судом там нормальные все ребята работают?
3: Нет, а там на самом деле у нее были диагнозы, и то когда она устраивалась на работу, ну, это было одно из условий ее в том числе, чтобы ее
2: не... А зачем
3: ее
2: взяли на работу?
3: Потому что она все-таки хороший специалист, просто вот созвоны...
1: Тревожится за качество работы.
3: Да, болит всей душой.
2: Господи ты, боже мой. У меня из культурных слов, в принципе, только предлоги. По поводу вот этих вот...
1: Ты просто не тревожник. У тебя есть знакомые тревожники? У меня есть.
2: Нету.
3: А у меня тоже есть, а я СДВГшник.
1: А вот этих вот, вот вас?
3: Да, нас.
1: Вас вообще запрещать надо.
3: Нельзя запрещать.
2: С кем я работаю по утрам?
3: Слушай, ну начнешь читать интернет, не таких диагнозов себе наставишь.
2: Слушай, я сейчас Шедловского Андрея позову, может, здоровых, по крайней мере, отличат от вас.
3: Не надейся.
1: Не весь.
2: Ну ладно, 3 часа, друзья, с вами были Анна Смирнова,
3: Артем Аникин и Константин Камко.
1: Всем спасибо.
2: Завтра.
3: Пока-пока.
1: Отличного дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Отмечалось, что во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере. Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах страны. Это связано со всплеском дорожно-транспортных происшествий. Только за пятницу и выходные в республике зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 46 травмированы. Основные причины – выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима и правил обгона, а также наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на дорожную ситуацию влияет установившаяся погода с перепадами атмосферного давления и осадками, отмечают в ГАИ. Повышенное внимание инспекторы ДПС уделяют водителям маршруток и мотоциклистам. Ежегодно 28 июля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. В этот день интересующие вопросы о методах профилактики, симптомах заболевания, вакцинации и лабораторном контроле можно задать специалистам областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сегодня они проведут прямую линию, посвященную этой теме. Звонки принимаются с 10 до 12.00 по телефону 50 74 04, а также 8 044 765 96 61. Еще одна информация в завершении выпуска. Министерство образования Республики Беларусь объявило о проведении конкурса по отбору молодежных инициатив на 2027 год. Конкурс будет проходить по 5 сентября включительно. Участниками могут стать молодежные общественные объединения, инициативная группа из числа членов молодежных общественных объединений. Прием заявок осуществляется территориальными комитетами Белорусского республиканского союза молодежи. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
2: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Моя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Гучение краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Двадцать 8 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. В Венгрии на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи сборная Беларуси завоевала 24 медали. Спортсмены из Гомельской области внесли весомый вклад в общий успех команды, завоевав 13 медалей – 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Среди юниоров до 19 лет у представителей юго-восточного региона 1 золото, 3 серебра и 1 бронза. Среди молодежи до 24 лет 4 золота, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Белорусские спортсмены удачно выступили на объединенном чемпионате Европы и Африки по водно-лыжному спорту в Грузии. Золотую медаль в многоборье завоевала София Гвоздева, которая также была второй в фигурном катании. Победу в прыжках с трамплина с результатом 48,3 метра одержала Ирина Турец. Серебряным призером в многоборье стала Елена Пархоменко, а Василий Мазуркевич замкнул тройку в фигурном катании. Также сборная Беларуси заняла первое место в командном первенстве. Всего участие в объединенном чемпионате Европы и Африки по водно-лыжному спорту приняли представители 18 стран. Организаторы открытого чемпионата США по теннису обнародовали составы тандемов в состязании смешанных пар. Первая ракетка планеты, белорусская Арина Сабаленко, выступит в дуэте с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Состязания в миксте во второй раз пройдут за неделю до старта US Open. Основной этап четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» начнется 30 августа. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильно президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Голоса Беларуси.

0: Познакомили. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, от себя 2016, подробно 7 карат. Открывай, где-то плюс 229, 689, 77, 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня примет верительные грамоты от послов 9 государств. География широкая, что предполагает такие же возможности для нового этапа в сотрудничестве. Детали церемонии и подробности дипломатического разговора в наших следующих выпусках. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы Беларуси. Как сообщили в Министерстве образования, план приема выполнен в полном объеме. На заочную форму в сельскохозяйственные вузы прием абитуриентов будет осуществляться с 15 ноября по 5 декабря. План приема – 1200 человек. Комитет госконтроля Гомельской области сегодня проводит горячую линию по вопросам уборочной кампании. Жители региона могут сообщить о фактах бесхозяйственности, нарушениях трудовой дисциплины, простоях сельхозтехники и других проблемах в период жатвы. Также в КГК готовы выслушать предложения работников сельхозорганизаций о том, как можно улучшить ситуацию в отрасли. В Гомеле продолжается городской смотр конкурса на лучшее благоустройство парков и скверов. Администрации районов представили претендентов на победу и предлагают на районных интернет-ресурсах жителям города проголосовать за лучшее общественное пространство на своих территориях. Голосование проходит в двух ключевых номинациях – «Лучшее комплексное благоустройство сквера» и «Лучшее благоустройство парка». На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Готика» – американский триллер 2003 года режиссера Матьё Касавица. Главную роль в фильме исполнила Хэлли Берри. В финальной сцене фильма играет песня «Behind Blue Eyes» – «Вглубь синих глаз» – композиция британской рок-группы The Who. Она была выпущена в ноябре 1971 года как второй сингл из их пятого альбома и была изначально написана Питом Таунсендом для своего проекта «Lifehouse». Одна из самых известных песен группы. Кавер-версию на нее сделала множество исполнителей. Первоначально «Behind Blue Eyes» должна была выйти частью рок-оперы «Lifehouse». Песня исполнялась от лица основного злодея Джамбо. Ее текст представляет собой жалобу от лица Джамбо, который постоянно зол и полон тревог из-за давления и искушений окружающего мира. В 2003 году кавер-версию «Behind Blue Eyes» выпустила американская рок-группа «Limp Bizkit». Именно эта версия и была включена в саундтрек фильма «Готика».

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Come on, Bo, don't lie.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведение мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, а затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, а также Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Второе мероприятие в графике президента сегодня – доклад постоянного представителя Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. Подробности в следующих выпусках. Аграрии Беларуси намолотили более 2 миллионов тонн зерна нового урожая. Отмечается, что убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность по стране составляет 39,1 центнера с гектара. В Гомельской области намолотили 347 тысяч тонн. В Гомельском облисполкоме сегодня кадровый день. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко. На должность главного врача Житковичской центральной районной больницы назначен Максим Жаденец. Директором специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва первичной профсоюзной организации предприятия «Гомельстекло» станет Вадим Веретенников. На должность главного редактора газеты «Голос Ветковщины» прошла согласование Тамара Убаженко. Директором КСУП «Бывальки» Лоевского района будет Сергей Журов. Масштабная фотовыставка «Литургия с патриархом» открылась в Гомеле. Экспозиция посвящена 15-летию служения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и включает более 300 уникальных фотографий, сделанных во время богослужений, официальных визитов и других церковных событий. Выставка проходит в Гомельской областной филармонии и разделена на 11 тематических частей, которые раскрывают смысл божественной литургии. Посетить экспозицию можно до 15 августа. Вход открыт для всех желающих. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель-ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Ну как вам такая новиночка от Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre»? Мне понравилось. Открыла этот час новинка от Мадонны и открываю этот час я. С вами Олеся Василькова, ведущая дневного эфира. Сегодня 28 июля, а погода, знаете ли, так не очень, наверное, да, с утра всем нравится. Но я вот лично не сдаюсь. Я все равно в босоножках и в сарафане. Мне все равно, лето продолжается. Не хочется тепло надеваться, если честно. Ну, ладно, об этом не только будем говорить в эфире, ну, а музыки без нее не обойтись никак. Ирина Прима впереди у нас. Все будет как надо.

Кэрос, также впереди «Мимо меня». Послушаем Miley Cyrus and Just Like You.

и гимн всех вечеринок от Гаяны и Мота тоже в этом часе. Таня, не плачь, советует группа Бис. Прямо сейчас послушаем этот трек. И приветики, поздравления можно писать на наш Вайбер плюс 375 29 34 11 34 8. Всем хорошего дня!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Привет всем, это снова Артем и Оля.
2: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
2: На сайте «Моя реклама».
3: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту. Рассказываю прямо сейчас очень быстренько. Овны, сегодня нужно задать себе вопрос. А что, если попробовать кое-что иначе? Тельцы, не удивляйтесь, если обычный день вдруг станет особенным из-за какого-то пустяка. Близнецы, ваше умение легко относиться к жизни сегодня окажется настоящим преимуществом. Да не только сегодня, знаете, всегда. Раки, если тело просит отдыха, не спорьте с ним. Львы, сегодня именно доброта произведет самое сильное впечатление. Девы, не тратьте силы на то, что не зависит от вас. Лучше займитесь тем, что можете изменить. Весы, сегодня лучше собирать впечатления, а не поводы для переживаний. Скорпионы, один честный разговор избавит вас от недели ненужных догадок. Да, это самое лучшее решение всегда. Стрельцы, время для приятных сюрпризов. Не откладывайте маленькое приключение до отпуска. Козероги, сегодня все получится легче, если перестанете делать все в одиночку. Делегировать можно, правильно. Водолеи, ваш нестандартный взгляд на вещи кому-то очень пригодится. Рыбы, дела не любят суету. Чем спокойнее вы будете, тем удачнее все сложится. Ну, а это был гороскоп на сегодня, 28 июля. Всем хорошего дня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

Школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить на повал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся дальше, поверь. 9 раз постучи.

должен идти своей дорогой. Об этом нам спел Никита Комадей с треком «Мой путь» на Гомеле ФМ. Прямо сейчас. Ну а впереди у нас новиночка от Александры Воробьевой, как вам и обещала. «Привет, моя меланхолия» называется. Певица сама говорит, что в этой работе ей важно быть честной и показать женственность без шаблонов и силу в уязвимости. Ну, давайте посмотрим, так ли это.

0: нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
5: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: Акция «Автопати» совместно с госавтоинспекцией состоится уже в эту пятницу с часу до двух. Всех приглашаем на площадь Восстания. Буду вам задавать вопросы по правилам дорожного движения. Ну, а ваше дело отвечать правильно и получать подарочки. Ну и, конечно же, хорошее настроение. А у нас для этого есть наши партнеры, которые тоже подарки будут раздавать. Это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио «Гомель».

0: Пришло время поговорить о новостях. Елена Лисун уже здесь и готова нас с ними немножечко познакомить. Привет, Лен.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о том, что президент Республики Беларусь принял верительные грамоты от послов зарубежных стран. А размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа. Хорошая новость.
0: Хорошая, да.
1: Ну и сегодня отмечается День Крещения Руси. Для православных это большой праздник.
0: Хорошо, об этом не только Лена расскажет в новостях. Ну а со мной услышимся в следующем часе. С вами Олеся Василькова. Всем хорошего дня.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства и урегулированию конфликтов. Им присущи уважение к национальному суверенитету и неприятие давления, подчеркнул президент. Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, новый размер увеличится на 4,1% и составит 530 рублей 37 копеек. Пропорционально росту БПМ автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Это размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям и социальные пособия. Министерство образования Республики Беларусь объявило о проведении конкурса по отбору молодежных инициатив на 2027 год. Конкурс будет проходить по 5 сентября включительно. Участники могут стать молодежное общественное объединение, инициативная группа из числа членов молодежных общественных объединений. Прием заявок осуществляется территориальными комитетами Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня, в день крещения Руси, общий колокольный звон прозвучал в полдень в храмах Белоруссии и России. Полуденный благовест объединил храмы и монастыри двух стран в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Традиция совместного звона существует с 2012 года и приурочена к годовщине крещения Руси. В этом году отмечается 1038-я годовщина события. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Это Гомель ФМ, а с вами Олеся Василькова. Эфир продолжается в мировом времени. Вот расскажу вам, как невеста отменила свадьбу с одним женихом и не растерялась, и тут же в этот же день вышла за другого. Ну как можно было второго найти сразу? Я тут, знаете ли, несколько лет не могу найти, а тут сразу в этот же день. Но об этом подробнее расскажу уже очень скоро. Ну а сейчас о музыке. Give me love, это Sia.
3: Диджей поставит
2: модный поп. Обязательно диджей поставит модный поп. Что он только не поставит. Артикасти.

в этом часе Мартин Гаррикс «Told You So». Оставайся со мной, просит Сократ. Ну, давайте останемся.

А также впереди еще много классных треков. Ну а приветы, поздравления, пожелания можно писать на Viber. Плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Мировое время.
1: Ну что ж, теперь мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. Жители Айовы, это в США, не перестают удивляться необычному виду белок, потому что у них белые хвосты, которые очень контрастно выделяются и привлекают к себе внимание. Джим Кофи, это биолог из Департамента природных ресурсов, утверждает, что все дело в генетике. Белохвостые белки не отдельный вид, а обычные животные с редкой генетической особенностью. И эта самая особенность передается по наследству, а поэтому грызунов с белыми хвостами становится все больше. В некоторых случаях белый хвост может помочь белке спастись от недруга. Когда белка чувствует опасность, она начинает резко двигать хвостом и пытается отвлечь нападающего. Ну а бросающийся в глаза белый хвост может ошеломить хищника на несколько секунд и дать белке фору, чтобы она убежала. Но это всего лишь предположение. Ну а в США сейчас 6 часов 20 минут. А в индийском штате Уттарахант невеста отменила свадьбу с одним женихом и тут же вышла замуж за другого. Как все было? Свадьба между ними должна была состояться вот-вот, но за несколько минут до начала церемонии родственники невесты заявили, что некоторые родственники жениха явились пьяными и домогались женщин. Какой ужас. Вспыхнул конфликт, который закончился потасовкой, которую пришлось разнимать даже полиции. Невесту, естественно, расстроило поведение родных жениха, и она заявила, что свадьбы не будет. Семьи договорились об отмене праздника и возврате подарков. Но тем же вечером родственники девушки нашли нового избранника и сыграли свадьбу в том же банкетном зале. Нормально все так просто, да? Кроме того, родные девушки выдвинули обвинение против семьи ее первого жениха из-за учиненного скандала. Вот так у них интересно все происходит. Ну а это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

желание получать то, что хочу. Это Карина Ерофеева на Гомель FM. Ну, а у нас впереди автопати уже в эту пятницу, поэтому, конечно, рассказываем о наших дорогих партнеров. И это Xiaomi. Одна цена, двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Речицкий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

«Кто я танцую» — самая классная рекомендация от группы «Ума Турман». Я лично обожаю танцевать все выходные. Например, это делала, и знаете, хорошо очень разрядилась. А вот специалисты предложили гипотезу, которая объясняет рост тревожности и выгорания. Мозг человека сформирован для жизни в небольших группах с физическими угрозами, но сегодня он вынужден обрабатывать огромные объемы информации и оценивать глобальные риски. Но это правда, информации много реально. Основной фактор — социальное сравнение в соцсетях. Бывает такое, знаешь, посмотришь и начинаешь себя сравнивать. Это плохо, кстати, влияет. Мозг реагирует на виртуальные картины, как на реальные угрозы. И это ведет к стрессу, да. Дополнительное давление создает сочетание климатических, экономических и технологических потрясений. Ну а в качестве решения врачи предлагают не отказ от технологий, а адаптацию. Увеличение зеленых зон в городах и еще главное — пересмотр влияния соцсетей для снижения стресса. Я вот в отпуске была, уже рассказывала вам вчера, что пыталась ограничить себя от соцсетей. У меня, кстати, это получилось. И действительно очень стало хорошо. Поэтому рекомендую всем попробовать.

верить в любовь нужно всегда, это правда. Алина Ланская с треком «Иногда бывает» была сейчас на Гомель FM. И о наших партнерах. Автопати у нас состоится в эту пятницу. И партнер компании «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

0: оставайся со мной. Это Сократ. Нас радует на волне Гомель ФМ. Но я тоже еще остаюсь с вами. А еще Елена Лисун здесь для того, чтобы рассказать немножечко о новостях.
1: Всем доброго дня в этом часе. Александр Лукашенко принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Подробности я расскажу через пару минут, а еще через пару минут я расскажу о том, почему сегодня в центре внимания Рогачевский район Гомельской области.
0: Хорошо, слушаем новости. Ну а с вами Олеся Василькова. Со мной услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Отношения Беларуси и США на данном этапе неплохие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Глава государства обозначил в качестве основной темы состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. Белорусский лидер положительно оценил динамику и перспективу в отношении между странами. Сегодня в центре внимания Рогачевский район. С рабочим визитом здесь находится управляющий делами президента, уполномоченный главы государства в Гомельской области Юрий Назаров, председатель облисполкома Иван Крупко и помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. Первый пункт в программе – хозяйство Тихиничи. Обсудив тему заготовки кормов, руководители ознакомились с работой линии по производству травяных гранул. По словам директора предприятия Юрия Васильцова, за смену линия выпускает 25 тонн высокобелковых гранул из бобовых трав. С начала сезона их заготовлено более 400 тонн. Это хороший задел в обеспечении прочной кормовой базы. Мобильная рабочая группа по изучению и выявлению возможных факторов, замедляющих ход уборочной кампании, работала сегодня в Хойникском районе. В ее составе представители КГК Гомельской области, прокуратуры, УВД, Управления департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области, а также Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и других структур. В фокусе внимания жатва, подготовка почвы под озимый сев, состояние комбайнов и другой техники. Большинство возникающих вопросов решалось на месте. Остальные замечания в ближайшее время будут устранены. В рамках этнокультурного фестиваля «Зов Полесья» в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа развернется интерактивная площадка под названием «Женское лицо Победы». Гостей ждут фотодокументальная хроника женских судеб на войне, арт-инсталляция о летчицах-гомельчанках Галине Докутович и Полине Гельман, а также тактильная зона с подлинными медицинскими инструментами и секретами спасения раненых на передовой. Соорганизатором площадки выступает областной музей военной славы. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Встречаем день с нами, в частности, вместе со мной. С вами Олеся Василькова, я ведущая дневного эфира. Продолжается эфир, впереди час русских треков, которые очень-очень люблю. Расскажу, что там будет.
3: Счастье любит тишину.
2: Это Нодар Ревия нам расскажет.

трек под названием «Когда-нибудь» от Дмитрия Маликова, тоже в этом часе. Как Романа Дятлова, не лги, не бросай, чуть на ветер. Дыши, так глубоко, как в первый раз. И романтичный Леша Свик в конце часа. Без тебя это оно в этом море. Наш вайбер существует для ваших приветов. Плюс 375 29 34 11 34 8. Но сейчас для вас звонкий и необычный человек.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Я тоже постоянно что-то говорю. Вот, например, напоминаю, что автопати уже в эту пятницу с часу до двух. Все ждем на площади Восстания, а я вам буду задавать вопросы по правилам дорожного движения. Проверю, как вы их знаете, хорошо или нет. А если хорошо, то получите подарочки от нас и наших партнеров. Еще один партнер автопати – это бутик авто. Нужен хорошее авто? Вам в бутик авто. Там можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу город Гомель, улица Жукова, 23.

Никогда не сдаемся, и акция «Автопати» у нас впереди, о ней и расскажем. Автошкола на Котовского – это наш партнер. Не автошкола, а мечта, теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. С порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

о звездах вам рассказываю периодически. Вот Аня Лорак откровенно рассказала об отношениях с дочерью. И призналась, что с 15-летней Софией все чаще приходится договариваться. Ну, конечно, это самый лучший вариант — договариваться с подростками. Более того, мама и дочь уже носят одежду одного размера. Поэтому некоторые вещи из гардероба артистки незаметно переезжают к дочке. О, да. При этом Аня Лорак говорит, что старается сохранять баланс между заботой и разумной строгостью. Я, конечно, балую, но и держу линию. Все верно делает, я считаю.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Обронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: У нас рекламируются все.
4: И рассказывается обо всем. Вот Мари Краймбрери поделилась недавно размышлениями о детстве и о том, как оно остается в памяти человека. Да, остается еще как. Мари помнит себя ранимой и чуткой, но в то же время смешной и сильной. И гордится каждым воспоминанием. Хотя периодически ей хотелось их стереть. Но на вопрос, хочет ли она вернуть время назад, она отвечает твердым «нет». Ей нравится быть взрослой. Ну а ностальгия пусть остается в песнях. Все правильно, ни о чем не нужно жалеть. И идем только вперед.
5: Легко воспринимать.

Уже в эту пятницу с 13 до 14 акция автопати, которую Гомель-ФМ проводит совместно с госавтоинспекцией. Хотите принять участие, нужно будет отправиться на площадь Восстания, искать там Гомель-ФМ и сотрудников ГАИ, отвечать на вопросы по правилам дорожного движения. Я их буду задавать в прямом эфире. Ну и, конечно, получать подарки от ГАИ, от нас и наших партнеров. Поэтому ждем всех в пятницу.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Витая. У нас вот тоже расцвевшая, цветущая Аня Смирнова пришла.
1: Привет, красотка. Принесла новостей тебе?
0: Ну, давай, тогда делись.
1: Значит, ну, во-первых, сегодня у нас президент принял верительные грамоты от послов аж 9 государств. Вот что он сказал, обращаясь к ним, мы послушаем. Потом расскажу про молочно-товарный комплекс в хозяйстве Тихинича. Уникальное, кстати, место, но
0: подробности. Я знаю, что ты сейчас скажешь, и закончим мы все это дело.
1: Конечно, да. Да, я расскажу, ну, традиционно, я люблю, мне очень понравилась эта новость. В общем, есть же пластыри, которые ускоряют заживление ран.
0: О,
1: и вот они очень дорогие, да? На самом деле. То есть их, ну, давно используют, но мы ими не пользуемся, потому что дорого. Так, в общем, придумали технологию.
0: Ну, знаешь, смотря для кого дорого, может, нет?
1: Да, да. У тебя там где-то в аптечке, наверное, есть маленькое состояние.
0: А что, я не могу себе позволить, что ли?
1: Пластырь. В общем, придумали технологию, которая удешевит производство таких пластырей.
0: Хорошо. Об этом не только. Слушайте новости с Аней Смирновой. С вами была я, все три часа, Олеся Василькова. Услышимся завтра в 13. Всем пока-пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам на торжественной церемонии, глава государства рассказал, что делает Беларусь частью глобального большинства и какой яркий символ это подтверждает.
5: Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в Беларусь. Я поздравляю вас с официальным началом дипломатической миссии. Уверен, она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной «Славянский базар».
4: К новостям региона. Молочно-товарный комплекс «Азеран» и хозяйство «Тихинич» в Рогачевском районе сегодня посетили управляющий делами президента, уполномоченный главы государства в Гомельской области Юрий Назаров, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и помощник президента, инспектор по области Юрий Валеватый. Комплекс рассчитан на 2200 голов. На МТК используется пилотная уникальная система содержания и кормления стада. Суть ее в круглосуточном контроле состояния животных ответственными специалистами. В сутки комплекс выдает до 25 тонн молока, удой на корову 28,5 литров. Еще одна информация напоследок. Пластыри, ускоряющие заживление ран, в скором времени удешевят. Об этом сообщила пресс-служба Имперского колледжа Лондона. Здесь разработали материал, который может извлекать из кровотока человека различные сигнальные молекулы и белки и перенаправлять их в поврежденные ткани и органы. Это позволяет использовать ресурсы организма для ускоренного заживления ран. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять вставать?
9: А, куда?
10: Зачем?
11: Который час?
12: Можно я сегодня никуда не пойду?
13: Тяжело просыпаетесь?
14: Да еще 5 минут еще.
13: Вам помогут утростимуляторы.
7: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

safety, full safety.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гучание краины.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прилетел в Минск. Специалист, о назначении которого стало известно в середине июля, признался, что готовился и ждал встречи с командой и тренерским штабом. Назначение Сергея Брылина высоко оценили хоккейные эксперты. А сам главный тренер понимает, что работать ему придется с командой, которая доказала свою конкурентоспособность в КХЛ. Международная федерация функционального многоборья объявила о допуске спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба федерации. В заявлении говорится, что белорусские и российские спортсмены вновь могут соревноваться на международных стартах с национальной символикой, а также выступать в командных турнирах. Федерация рассчитывает, что представители Беларуси и России примут участие уже в ближайшем чемпионате мира. Международная федерация продолжает следовать рекомендациям МОК и учитывать любые последующие изменения. Международный мультиспортивный форум «Игры будущего 2026» стартует завтра в столице Казахстана. Он продлится по 9 августа. Почти на две недели Астана станет мировой столицей фиджитал-спорта, который сочетает цифровые технологии и классический спорт. На соревнования заявились более 800 человек из нескольких десятков стран, в том числе самые известные киберспортивные команды мира. Всего участников определят лучших в 8 дисциплинах. Соревновательную программу турнира «Утром среды» откроют матчи по фиджитал-баскетболу, где выступит и баскетбольный клуб «Минск». И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли. Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
1: Техно-джунгли.
2: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным.

0: Мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам, президент рассказал о внимании Беларуси к Латинской Америке и отношениях с регионом.
2: Дорогие друзья, государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества, и мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна – важнейший торгово-экономический партнер в Западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку, необходимую для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой. Политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. Отношениям Беларуси и Республики Корея присущ здоровый прагматизм, готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сферах.
1: Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Глава государства подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет. К новостям региона. Ярмарка вакансий в Гомеле 31 июля в Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома пройдет общегородская ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике. С 11 до 12.00 по улице Пролетарская, 18, можно обрести профессию. На мероприятии будут присутствовать представители кадровых служб предприятий сферы ЖКХ, транспорта и других отраслей города. Еще одна информация напоследок. В Бресте появится необычный аттракцион, на котором можно узнать свой вес в драниках, креветках или глазированных сырках. Гигантские интерактивные весы получили постоянную прописку в центре города. За 3 дня на них взвесились более 5000 человек. Сейчас конструкцию дорабатывают, после установят ее на набережной Муховца. Главная фишка – вес можно будет измерить в необычных единицах. К Новому году список пополнят мандарины, шампанское и елочные игрушки. Обещают, что набор будет будет меняться в зависимости от сезона, чтобы не было скучно. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:10 у микрофона Аня Мишина. Ну что, ребят, ловите интересный вопрос, который я задала вам в Телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ в теме вечернего эфира. Какой же своеобразный запах вам тайно нравится? Подписывайтесь, комментируйте, будем вместе обсуждать. Мне лично нравится запах зажженной спички. Вот прям очень. Отнесу это к странным запахам. Жду ваши комментарии. А мы начинаем вечерний эфир и в этом часе послушаем. Мона в треке «Компас» сориентирует в поиске правильного человека.

Продолжает наш вечер Кэрион Харрис и трек «Satisfy», где легкий и мягкий голос Джей-Зи идеально дополняет расслабленную летнюю атмосферу трека.

0: Моя реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343 343.

сам пишет тексты, продюсирует треки и играет на гитаре, клавишных и барабанах. Его шоу славится идеальной хореографией в стиле Майкла Джексона и, конечно, сильным вокалом без фонограммы. В его копилке уже 15 золотых граммофонов и множество рекордов Billboard. А в треке, который только что звучал, «I Just Might», рассказывает классическую для Бруно историю, где он замечает невероятную девушку на танцполе и обращается к диджею, чтобы поставить трек, где они вместе дополняют мастерство друг друга в танце. А если вдруг в толпе ребята потеряют, то Мона подскажет, как сориентироваться на местности, направить как свой нужный компас в направлении в следующем треке и больше не теряться.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 29 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и, возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. Информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Напомню, что уже в эту пятницу пройдет совместная акция с ГАИ «Автопати» на площади Восстания с часу дня и до двух. Наша коллега Олеся Василькова будет задавать вопросы, и, конечно же, без призов не обойтись. А о партнерах этой интересной и полезной акции расскажу прямо сейчас. Компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. Автошкола на Котовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.
1: Лучшее не краины.

Ребят, как вам такая заметка? Хочу извиниться перед теми, кто не дошел до нужного места, потому что спросил дорогу у меня. Ну, база для многих. А ведь не каждый умеет объяснять, на самом деле. Много раз у меня спрашивали, как пройти. Я бы с огромным удовольствием объяснила, но не умею этого делать правильно, чтобы человек меня понял. Махать руками бесполезно. Подобрала для вас абсурдный GPS без перевода на человеческий язык. Итак, вы выходите из первого вагона из центра, но вам нужен выход номер 14, который находится возле выхода номер 2, но ведет в другую сторону. Как вам? Для меня это что-то на французском или итальянском. Или такой вариант. Идите прямо, пока не упретесь в тупик. Как упретесь, поверните налево и идите дальше. Но это куда ни шло, разобрать можно. Ребят, а вы умеете объяснять дорогу? Или как вы это делаете, если телефона с навигатором под рукой нет? Делитесь в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

0: такая заметка. Лучшее время для брака 70-80 лет, когда она говорит нечетко, а он слышит не все. Конечно, это в рамках юмора, можно согласиться, безусловно. Но давайте заглянем в статистику по миру. В каком возрасте пара вступает в брак? В Индии в среднем это 20 лет, в Казахстане в 26 лет, в Южной Корее в 30 лет, в Испании в 39, в Италии тоже, кстати, эта цифра 39. И вот актриса Моника Беллуччи, правда, здесь не про брак, а про рождение детей. Так вот, она родила первого ребенка в 40 лет, второго в 45, снялась в фильме о Джеймсе Бонде в 50. И что самое интересное, рассказывает, что ни за что бы не променяла свою нынешнюю жизнь на возможность снова стать 20-летней. Вот, что интересно, об любви и браке, конечно, все возрасты покорны, но специалисты все-таки советуют придерживаться самого благоприятного биологического возраста. В Беларуси этот возраст варьируется от 21 до 35 лет. Вот так вот оказывается.
1: Музыка твоей страны.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:52. Уже у микрофона Аня Мишина. В завершение часа хочу задать вам вопрос. Автолюбители, а что еще для вас является ограничением скорости, кроме знаков? Попалось милое фото в сетях, где отец поставил фотографию своего сына прямо рядом со спидометром по одной простой причине. Каждый раз на трассе, когда стрелка приближается к 100 км в час, этот снимок напоминает, что дома его ждет самый дорогой человечек, поскольку ни одна точка назначения не стоит вашей жизни, а самый главный путь – это дорога домой, к семье, к родным и близким. Поэтому всем добра и обязательного соблюдения правил дорожного движения.

На часах 16:57. Первый час завершился, но я не прощаюсь с вами. Услышимся в следующем часе. А пока послушаем Боба Синклара, который вновь доказал, что умеет старые хиты превращать во что-то масштабное и крутое. И трек «I Can't Wait» это докажет.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, чем можно наполнить копилку сотрудничества с государствами Ближнего Востока и Африки.
1: Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская

0: Каравия является для нас авторитетным, политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленность, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
1: К другим новостям. Спасатели Гомельской области за сутки ликвидировали 3 лесных пожара, общая площадь которых составила 1,7 гектара. Основной удар огненной стихии пришелся на территорию Речицкого района. В самом областном центре зарегистрирован один пожар, на котором погиб один человек. В лесном массиве в Гомельском районе спасен один человек. На оказание технической помощи спасатели выезжали 17 раз. Городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство парков и скверов продолжается в Гомеле. Администрации районов представили претендентов на победу и предлагают на районных интернет-ресурсах жителям города проголосовать за лучшие общественные пространства на своих территориях. Голосование проходит в двух ключевых номинациях – лучшее комплексное благоустройство сквера и лучшее благоустройство парка. Еще одна информация напоследок. В Беларуси вывели новый сорт овса. Это одна из ключевых культур в структуре посевных площадей страны. Новинкой года стал яровой овес «Метр». Он способен выдавать до 89 центнеров с гектара. Зерно отличается повышенным содержанием белка и масла. Также «Метр» обладает комплексным иммунитетом к листовым болезням, поэтому аграриям не придется злоупотреблять химическими обработками. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова. Нова служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
3: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включай радио Гомель ФМ.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.08. Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина. Рабочий барьер мы перешагнули. Будем считать, что мы уже отмечаем начало среды. А в этом часе расскажу, для чего в Финляндии создали розовые корзины для покупок. О музыке и интересных заметках тоже информация будет. А вечерний эфир наш продолжается. И в этом часе послушаем. А почему бы и не быть яркой и разноцветной каждый день, как девушка в треке Skittles, которую исполнит Гел?

0: «Медуза» исполнит комичную историю о парне, который пришел на свидание без денег. Ну, бывает. «Don't wanna go home».
1: Двор детства, качели.
0: А продолжает наш вечер Джонни. Окунет нас в беззаботное детство, первую любовь и теплые чувства в треке «Лето».

Баронесса только что напомнила нам суровую правду жизни. Романтики нет, а на часах снова 4:00. Но если в любви сложно, то в жизни, как и в музыке, всегда есть место для ярких красок. Разукрашивайте каждый свой день в самые необычные, смелые оттенки. А следующий трек работает как та самая ультракислая, яркая конфета «Радуга из детства». Гел Скитлс мастерски играет на этих вкусовых контрастах, заставляя трек буквально хрустеть во рту. Ну что, попробуем?

А я бегу и прям спешу напомнить вам о совместной акции с ГАИ «Автопати», которая пройдет уже в эту пятницу с часу дня и до двух. Приходите на площадь Восстания и участвуйте. О партнерах акции сейчас расскажу подробнее. Нужен хороший авто? Вам в «Бутик Авто». В «Бутик Авто» можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, дом 23. Лето для отдыха, а не для уборки. В MiBuy роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в MiBuy.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 29 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и, возможно, грозы. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Как и обещала, рассказываю интересную новость о том, что в некоторых финских супермаркетах простая корзинка для покупок приобрела совсем иное значение. Синкукори, или корзина для одиноких, была принята финской розничной сетью как ненавязчивый способ показать, что человек одинок и открыт для знакомства во время покупок. И за пределами магазина, я думаю, тоже. Идея проста. Вместо обычной корзины, те, кто выбирает розовую корзину, сигнализируют другим покупателям, что им не помешает завести разговор. Этакий своеобразный и одновременно простой способ не кричать об этом, а молча указать с помощью розовой корзинки на своеобразный такой зеленый свет. А что вы думаете по этому поводу? Делитесь. А если у вас есть свои идеи для знакомства, предлагайте. Тоже обсудим.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Жить по соседству с человеком, с которым не нашли общий язык, это не особенно приятно. Герой следующей истории рассказывает, что его сосед недавно постучался в дверь нашего героя с просьбой стать его созаемщиком по кредиту. Отец семейства собрался отвезти детей в Диснейленд. И для этого ему нужны 15 тысяч условных единиц. Естественно, наш герой отказался от совместного кредита, чтобы не рисковать деньгами. Сосед не только ушел, а силой хлопнул чужой дверью. А еще теперь рассказывает другим жителям на улице, какой же наш герой плохой человек. И все равно пытается и других соседей склонить к совместному кредиту. Но пока желающих не нашел. Ну, тут неудивительно. Так что и такие истории, оказывается, существуют. Тут главное не терять бдительность, даже если очень, ну очень хочется наладить мирное отношение с соседями.
1: Музыка твоей страны.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель ФМ на часах 17.52. У микрофона Аня Мишина. Напомню, кстати, что уже в эту пятницу пройдет совместная акция с ГАИ «Автопати» на площади Восстания с часу дня и до двух. Наш коллега Леся Василькова будет задавать вопросы. Призы от наших партнеров также будут. О них прямо сейчас и расскажу. Доставка пиццы и суши раз-два. Раз – вкусно, два – быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Нужен хороший авто? Вам в «Бутик Авто». В «Бутик Авто» можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу город Гомель, улица Жукова, дом 23.

часах 17:58. 2 часа подошли к концу, но в запасе есть еще один. Поэтому услышимся в следующем часе. А пока послушаем Мона и трек «Иордан», где героиня готова на все ради дорогого человека, смывая старые обиды, исцеляя чувства.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам, белорусский лидер ориентировал их на результат взаимодействия.
4: Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успехи, конечно же, зависят не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам в добрый путь.

0: новостям. Мобильная рабочая группа по изучению и выявлению возможных факторов, замедляющих ход уборочной кампании, работала сегодня в Хойникском районе. В составе представителей КГК, прокуратуры, УВД и других структур. В фокусе внимания – жатва в хозяйствах региона, подготовка почвы под озимый сев, состояние зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, энергонасыщенных тракторов, других агрегатов, заготовка кормов, кадры и многие другие аспекты. Большинство возникающих вопросов решались на месте, остальные замечания в ближайшее время будут устранены. Комплексная подготовка учреждений образования к новому учебному году ведется в Гомеле. Особое внимание уделяется вопросам организации качественного школьного питания. Председатель горосполкома Руслан Пархомович посетил комбинат школьного питания. В ходе визита был рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов. Особый акцент на кадровом обеспечении школьных столовых, привлечении квалифицированных специалистов. Также участники рабочей встречи изучили логистические цепочки поставки продовольственного сырья. Еще одна информация напоследок. Городской туристический слет «Студенческая жара-2026» стартует в бухте Капитанов. Представители ведущих вузов Гомеля обустраивают свои палаточные городки. Впереди у молодежи два дня, наполненных соревнованиями и общением. Первым испытанием для команд стало метание валенка. Студенты гомельских вузов с азартом включились в борьбу. Этот веселый, но требующий сноровки конкурс разогрел участников, задав темп всему туристическому слету. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
2: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-586-36-36.
3: Опять встать?
4: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду.
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомель FM на часах 18.07. У микрофона Аня Мишина. Еще целый час буду делиться с вами интересными новостями и заметками. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм-канал «Гомель _FM» и написать нам то, что хотите передать. Там, кстати, вопросик еще висит. Комментируйте, все потом зачту. А мы продолжаем наш вечерний эфир и в этом часе послушаем. По трек Олега Майами «Не наберу» можно одновременно искренне поностальгировать и получить заряд дикой энергии. Джелагония в треке «Океаны» сравнивает глаза близкого человека с бескрайним океаном.

0: Забава и трек чуточку грустно, прям музыкальный сироп из легкой меланхолии.
1: Может, так нужно, не знаю, зачем мы далеко.
0: Послушаем зажигательный летний сингл румынской поп-дивы Инны и трек «Маранито».

Оливия Адамс поведает историю о свидании с плохим парнем в треке «Dangerous». Продолжает наш вечер Дагни. Трек «Rain», где метафорически сравнивается эмоциональное очищение после тяжелого периода.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Реклама на радио Гомель FM.
7: Телефон 343 343.
8: Музыка твоей

Ловим весенний вайб вместе с Никитой Комодеем и его треком «Первая весна». Но мы также знаем, что этот сезон не только для романтики, но и время немного поностальгировать по бывшим. Главное в этот период вовремя убрать палец с телефона со знакомым номером, как советует Олег Майами в следующем треке, где строчка «Я не наберу, ты не поднимай» отражает хрупкий договор между бывшими влюбленными, где герой отчаянно борется с желанием позвонить и вернуть прошлое. Но трек также транслирует гордость и силу воли, где лучше потерпеть, чем снова погружаться в токсичный или тупиковый период. Слушаем.

О партнере совместной акции с ГАИ «Автопати», которая пройдет уже в эту пятницу с часу дня до двух, сейчас расскажу подробнее. Одна цена, двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в Mi Buy. I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like. Just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 29 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Ситуация. Туристка из Швейцарии плыла на пароме в Италию и увидела нечто странное. Некий пассажир парома умудрился запихнуть в свой автомобиль живого пони. Представляете, авто легковое и небольшое. Лошадь явно мучилась от жары, духоты и тесноты. Причем длилась эта пытка целый час. В крохотном пространстве багажника не было ни воздуха, ни возможности пошевелиться. Бедняга. Чуть позже туристка уже сообщила животным персоналу, но те дали понять, что в курсе ситуации, но ничего не предприняли, будто это в порядке вещей. А еще чуть позже инцидентом с пони заинтересовался зоозащитник Энрико Рицци. Он подал заявление в полицию и требует наказать хозяев пони, и правильно. И сотрудников паромной компании тоже, которые допустили такую перевозку животного. Так что всегда нужно думать не только о себе, поскольку мы отвечаем за тех, кого приручили.

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Много видео в интернете на эту тему. Сейчас о чем я расскажу историю. Женщина по имени Сара рассказала, что отказала паре поменяться местами в самолете. В общем, как дело обстояло. Пара купила билеты в разных местах в самолете, далеко друг от друга. И чтобы им сидеть вместе, нужно было согласие иного пассажира, Сары. А она, естественно, была против, поскольку заплатила за место у окна и дороже. Пара пригрозила, мол, тогда это будет для тебя очень долгий полет. Но это реальная угроза, я считаю. И хотя ничего ужасного не случилось, Сара действительно чувствовала себя не очень комфортно. В интернете женщине советуют поменьше обращать внимание на чужие обиды. Кстати, можно было и обратиться к стюардессе и пожаловаться на угрозы. Немало комментаторов добавили, что вообще нужно почаще отказывать людям, чтобы учиться постоять за себя в подобных ситуациях.

удовольствием. Музыка твоей страны. Куда не бывает.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеля ФМ, на часах 18:51, у микрофона Аня Мишина. Напомню вопрос, который я задала вам в Телеграме в теме вечернего эфира. Какой же своеобразный запах вам тайно нравится? Читаем комментарии. Итак, первый комментарий. Не сочтите меня неправильной, но мне нравится запах колготок. Открываешь новенькие и так приятно пахнут. Я знаю, что не одна такая. Я так понимаю, что добавляют ароматизаторы, поэтому да, неприятно пахнут. Еще один комментарий. А мне нравится запах дизельного топлива. Когда на заправке в бак заливаешь, мне очень приятно пахнет. Читая комментарии, попахивает таким своеобразным периодом у женщин, когда в первом месяце вместе с токсикозом нравится необычное. Хотя и это мы обязательно обсудим, задам вопрос в следующий раз. Там наверняка не только запахи новых колготок и дизельного топлива, там вкусный мел на стенах попробовать и мыло пожевать. Это считается нормой. Я помню, что мне нравится еще запах картошки. Вот заходишь к бабушке в погреб и прям окутывает ароматом. А вообще, какой бы странный запах нам не нравился, это не странно, это нормально.

часов на Гомеле ФМ. Желаю вам, друзья, отлично провести этот вечер в кругу близких вам людей. И спасибо вам за комментарии. Вы самые лучшие. А пока послушаем Клаву Коку. Как бы ни было тебя, где отношения, как привычка и боль. Как бы ни было, все равно люди тянутся друг к другу.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам, президент рассказал о внимании Беларуси к Латинской Америке и о отношениях с регионом.
5: Дорогие друзья, государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества, и мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна важнейший торгово-экономический партнер в Западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку необходимой для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию

0: числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой в политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. Отношениям Белоруссии и Республикой Корея присущ здоровый прагматизм, готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сферах.
1: Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. Глава государства подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет. К новостям региона. Ярмарка вакансий в Гомеле 31 июля в Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома пройдет общегородская ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике. С 11 до 12.00 по улице Пролетарская, 18, можно обрести профессию. На мероприятии будут присутствовать представители кадровых служб предприятий сферы ЖКХ, транспорта и других отраслей города. Еще одна информация напоследок. В Бресте появится необычный аттракцион, на котором можно узнать свой вес в драниках, креветках или глазированных сырках. Гигантские интерактивные весы получили постоянную прописку в центре города. За 3 дня на них взвесились более 5000 человек. Сейчас конструкцию дорабатывают, после установят ее на набережной Муховца. Главная фишка – вес можно будет измерить в необычных единицах. К Новому году список пополнят мандарины, шампанское и елочные игрушки. Обещают, что набор будет меняться в зависимости от сезона, чтобы не было скучно. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Ударных.
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Франшиза «Миссия невыполнима» – одна из самых удивительных в мировом кинематографе. Все фильмы о приключениях Итана Ханта и его команды не похожи один на другой и создавались разными людьми. Неизменными в них остаются только «Безумный драйв» и Том Круз в главной роли. Знаменитую музыкальную тему к «Миссии» написал американский джазовый пианист и композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин. Композиция была создана в сложном размере 5 четвертей. Шифрин в шутку объяснял, что эта музыка для людей с 5 ногами, и вдохновила его азбука Морзе. Если точка соответствует одному удару, а тире полутора ударам, то это дает полосу из 5 долей, точно соответствующую основному ритму. Впервые композиция прозвучала еще в 1966 году в многосерийном телевизионном фильме «Миссия невыполнима». С тех пор в каждом фильме она обрастала более современным звучанием, не утратив самое главное – свою узнаваемость.

0: что old school и свело.
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, чем можно наполнить копилку сотрудничества с государствами Ближнего Востока и Африки.
4: Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нас авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, поставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленность, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
3: К другим новостям. Спасатели Гомельской области за сутки ликвидировали 3 лесных пожара, общая площадь которых составила 1,7 гектара. Основной удар огненной стихии пришелся на территорию Речицкого района. В самом областном центре зарегистрирован 1 пожар, на котором погиб 1 человек. В лесном массиве в Гомельском районе спасен 1 человек. На оказание технической помощи спасатели выезжали 17 раз. Городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство парков и скверов продолжается.

0: называется, в Гомеле. Администрации районов представили претендентов на победу и предлагают на районных интернет-ресурсах жителям города проголосовать за лучшее общественное пространство на своих территориях. Голосование проходит в двух ключевых номинациях – «Лучшее комплексное благоустройство сквера» и «Лучшее благоустройство парка». Еще одна информация напоследок. В Беларуси вывели новый сорт овса. Это одна из ключевых культур в структуре посевных площадей страны. Новинкой года стал яровой овес «Метр». Он способен выдавать до 89 центнеров с гектара. Зерно отличается повышенным содержанием белка и масла. Также «Метр» обладает комплексным иммунитетом к листовым болезням, поэтому аграриям не придется злоупотреблять химическими обработками. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова. Нового службы информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
2: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-586-36-36.
3: Опять встать?
4: Куда?
3: Зачем?
5: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду.
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Елена Лисун. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Рогачевский район с рабочим визитом посетили управляющий делами президента уполномоченный главы государства в Гомельской области Юрий Назаров, председатель облисполкома Иван Крупко и помощник президента инспектор по Гомельской области Юрий Волеватый. В хозяйстве Тихиничи руководители обсудили тему заготовки кормов и ознакомились с работой линии по производству травяных гранул. По словам директора предприятия Юрия Васильцова, за смену линия выпускает 25 тонн высокобелковых гранул из бобовых трав. С начала сезона их заготовлено более 400 тонн. Это хороший задел в обеспечении прочной кормовой базы. В Гомельском облисполкоме сегодня кадровый день. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко. На должность главного врача Житковичской центральной районной больницы назначен Максим Жаденец. Директором специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва первичной профсоюзной организации предприятия «Гомельстекло» станет Вадим Веретенников. На должность главного редактора газеты «Голос Ветковщины» прошла согласование Тамара Убавченко. Директором КСУП «Бывальки» Лоевского района будет Сергей Журов.
1: Местное время.
2: Мобильная рабочая группа по изучению и выявлению возможных факторов, замедляющих ход уборочной кампании, работала сегодня в Хоникском районе. В ее составе представители КГК Гомельской области, прокуратуры области, УВД, управления департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области, а также комитета по сельскому хозяйству и продовольствию и других структур. В фокусе внимания жатва, подготовка почвы под озимый сев, состояние комбайнов и других агрегатов. Большинство возникающих вопросов решалось на месте. Остальные замечания в ближайшее время будут устранены. О том, как этот рабочий день аграриев прошел в Петриковском районе, расскажет наша коллега Мария Тамко.
3: 28 июля рабочий день аграриев открытого акционерного общества «Челющевичи» начался с приятных сюрпризов. На меддворе предприятия состоялось торжественное чествование передовиков уборочной компании. Директор предприятия Сергей Ракицкий, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Елена Галеня поздравили хлеборобов с вручением благодарственных писем и денежных премий. Теплые слова и заслуженные награды нашли своих героев. Среди них Сергей Мацегуда, водитель на отвозке зерновых и зернобобовых культур, который не только достиг, но и превзошел рубеж 2000 тонн. Тем временем уборочная кампания в Петриковском районе продолжается. Аграриям еще предстоит много работы, но пример таких профессионалов, как Сергей Мацегуда, вдохновляет коллег на новые трудовые победы. Желаем нашим хлеборобам благоприятной погоды и высоких намолотов.
1: Местное время.
2: 3 лесных пожара ликвидировали в Гомельской области за сутки. По информации управления МЧС, пожары на общей площади 1,7 гектара произошли на территории Речицкого района. Техника МЧС была задействована при тушении одного из них. Также в юго-восточном регионе зафиксировано 4 пожара травы и кустарников. Возгорания произошли в Лоевском, Петриковском, Речицком и Светлогорском районах. Всего за сутки на оказание технической помощи спасатели выезжали 17 раз. В Речицком районе прошел спортивный фестиваль «Связь поколений». На мероприятии побывал наш коллега Евгений Новик. Ему слово.
4: На базе конно-спортивного комплекса в деревне Озерщине собрались любители исторического фехтования. Состоялись сражения «Щит-меч» в полных доспехах, копейный турнир, соревнования по стрельбе из лука и конный турнир. Участники продемонстрировали силу, технику и выдержку, а зрители смогли погрузиться в атмосферу средневековых боев. В рамках фестиваля также проходили классические соревнования по конкуру. Молодые люди в белоснежных поло, верхом на верных лошадях, изящно преодолевали специальные преграды. На трибунах своих любимых спортсменов поддерживали близкие, друзья и просто восторженные зрители.
1: Местное время.
2: Сегодня, в день крещения Руси, житковичи встретили торжественный крестный ход, который возглавил епископ Туровский и Мозырский Леонид. Утро началось с богослужения в храме святителя Феодосия Черниговского, после чего верующие направились к церкви Параскевы Пятницы. День крещения Руси ежегодно напоминает о событиях 988 года. В рамках этнокультурного фестиваля «Зов Полесья» в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа развернется интерактивная площадка под названием «Женское лицо Победы». Гостей ждут фотодокументальная хроника женских судеб на войне, арт-инсталляция о летчицах-гомельчанках Галине Докутович и Полине Гельман. Соорганизатором площадки выступает областной музей военной славы. На этом у меня все. С вами была Елена Лисун. Вы слушали «Местное время».
1: «Местное время».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Девятого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saros Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saros Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Обращаясь к дипломатам, белорусский лидер ориентировал их на результат взаимодействия.
1: Уважаемые дамы и господа, сегодняшний день, безусловно, запомнится вам как начало нового этапа в профессиональной деятельности. Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно, внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию. Еще раз поздравляю вас с началом миссии, дипломатической миссии в Беларуси. Желаю вам здоровья и успехов. Успехи, конечно же, зависят не только от вас, но и от нас. Но мы свой путь пройдем всегда достойно. Успехов вам, в добрый путь.
0: К другим новостям. Мобильная рабочая группа по изучению и выявлению возможных факторов, замедляющих ход уборочной кампании, работала сегодня в Хойникском районе. В составе представителей КГК, прокуратуры, УВД и других структур. В фокусе внимания – жатва в хозяйствах региона, подготовка почвы под озимый сев, состояние зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, энергонасыщенных тракторов, других агрегатов, заготовка кормов, кадры и многие другие аспекты. Большинство возникающих вопросов решались на месте, остальные замечания в ближайшие время будут устранены. Комплексная подготовка учреждений образования к новому учебному году ведется в Гомеле. Особое внимание уделяется вопросам организации качественного школьного питания. Председатель горосполкома Руслан Пархамович посетил комбинат школьного питания. В ходе визита был рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов. Особый акцент на кадровом обеспечении школьных столовых, привлечении квалифицированных специалистов. Также участники рабочей встречи изучили логистические цепочки поставки продовольственного сырья. Еще одна информация напоследок. Городской туристический слет «Студенческая жара 2026» стартует в бухте Капитанов. Представители ведущих вузов Гомеля обустраивают свои палаточные городки. Впереди у молодежи 2 дня, наполненных соревнованиями и общением. Первым испытанием для команд стало метание валенка. Студенты гомельских вузов с азартом включились в борьбу. Этот веселый, но требующий сноровки конкурс разогрел участников, задав темп всему туристическому слету. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить этот нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велизарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым лику и от Манола Бланик. Этот сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже имела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланик переехал у Лондон по запрошению уладальника одной маленькой крамы. Проз 3 года дизайнер начал сварать эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшов своє призначення.
0: Мода на мові.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланик вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходит у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Серед его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланик были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, коли навод пропанову руки и сердца Кэрри Брэдшоу зробили не у выгляде кольца, а у выгляде синих атласных туфлев от Манола Бланик. И на протягу многих десятигодий обуток от знакомитого дизайнера застается у моде, не страшивая своей каштовности и захопляя свет. До всего иншего туфли еще и вельми зручные. У их женщина отшивая себе королевой. И наприконці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными. И при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
0: Техноджунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 29 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Серые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Bella Hadid, please come to Madrid.
1: С удовольствием.